Vias de Roca в Антерадио. Макакофония в Антерадио. На программ запраша Пётр Макак-Шаруацкий. Антерадио. Najlepszy rok na świecie.